0: soon, soon, but soon you'll need one.
1: Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске стартует проект по созданию уютного дворика сообществ за домом купца Беляевского на улице Труда. В рамках Томсойерфест и дома архитектора местные жители и культурные группы 6, 8 и 13 августа создадут амфитеатр, покрасят забор, отремонтируют лавки и столы для мастер-классов, а также изготовят мебель и мозаики. Присоединиться к работам может любой челябинец, который хочет сделать улицу Труда чуть уютнее. Все необходимые инструменты и материалы предоставят на месте. Челябинские школьники подготовят экологический проект для Всероссийского детского экологического форума, который популяризирует активный и экологичный образ жизни. В рамках инициативы «Южный Урал» в экодвижении участники расскажут через видеоролики о спортивных объектах, командах и тренерах региона, показывая доступность и важность массового спорта. Проект акцентирует внимание на тесной связи с заботой о себе и окружающей природе, объединяя экологические акции со спортивными мероприятиями и мотивируя молодежь к активному и ответственному стилю жизни. Арт-сообщество «Уральское индустриальное биеннале» откроет 6 августа в Магнитогорске выставку «Ателье Швейка» в бывшей фабрике, исследующей промышленное прошлое города и образ будущего. Выставка стала частью проекта «Соцгород» и подготовлена под руководством Андрея Сялева и Анны Акимовой. На локации будет проводиться экскурсия. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Вливаемся нежно и плавно в этот четверг. Хорошего дня и отличного настроения!
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В Челябинске 7 часов 35 минут. Скажу несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 17 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 22 градусов. Нас сегодня с вами ожидает облачная погода с прояснениями. Возможен слабый дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте с собой взять хорошее настроение.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Мир на вкус». На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одно из главных лакомств летом – это, конечно, сочный арбуз. Истинная родина этой большой ягоды вовсе не Азия, как принято полагать, а Южная Африка. Там арбуз стали возделывать более 3000 назад. После бахчевая культура прижилась на Ближнем Востоке, откуда позже перекочевала в другие части земного шара. В Россию арбуз был ввезен купцами из Индии. Случилось это в 17 веке. Сладчайший вкус – очевидное преимущество арбуза, но не единственное. На 92% он состоит из воды. Калорий в этой невероятно сочной ягоде мало, а за счет клетчатки арбуз притупляет чувство голода, поэтому лакомиться им можно без опаски набрать лишнее кило. Также ученые выяснили, что арбуз поднимает настроение, ничуть не хуже шоколада, благодаря содержанию аминокислот, участвующих в выработке серотонина, известного гормона счастья. В мире насчитывается больше 1000 видов арбузов, и среди этого многообразия находятся необычные экземпляры. Так, в результате скрещивания дикого и обычного арбуза появилось лакомство с мякотью ярко-желтого цвета. Еще более удивительным выглядит изобретение японских фермеров – арбуз квадратный. Вывели его для того, чтобы было удобнее перевозить и хранить. Для придания квадратной формы каждый арбуз в начале созревания помещают в специальный прозрачный контейнер, где он растет, зажатый, словно в клетке, и приобретает очертания куба. Помимо больших арбузов, существуют еще и карликовые сорта. Растут они на ветвях кустов, подобно винограду. В диаметре зрелый арбуз-карлик легко помещается на ладони. Самое интересное, что в арбузе съедобно все – мякоть, семечки и кожура. И встретить его можно также в составе сложных блюд, например, салатов и коктейлей. Таким образом, наслаждаться этой ягодой можно в любом виде.
0: «Мир на вкус» на Радио 100.

Челябинске 7:54, дорогие друзья, продолжаем встречать с вами это утро без суеты. Впереди вас ждет много хорошей музыки. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Я желаю вам легкого, хорошего утра, отличного настроения, и пусть сегодня произойдет что-то очень приятное в вашей жизни.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин объявил о назначении генерал-полковника Андрея Ванаева из Челябинска командующим группировкой войск «Центр». Президент подчеркнул, что новый командующий хорошо знает обстановку в зоне ответственности и сможет сохранить качество боевой работы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Иванаева и пожелал ему успехов на новой должности. Стартовал прием заявок на второй всероссийский конкурс «Лучший школьный педагог, библиотекарь России». Его проводит Российское общество знания и Министерство просвещения России по поручению президента. Конкурс поддерживает специалистов, развивающих школьные библиотеки и прививающих детям любовь к чтению. В прошлом году в первом сезоне участвовали 2500 библиотекарей, а Челябинская область вошла в число лидеров по числу финалистов. В Еманжелинске у школы номер 5 строят площадку для занятий ГТО, уроков физкультуры и спортивных секций. Объект возводят по национальному проекту «Демография» при поддержке губернатора Алексея Текслера. К настоящему времени строители уже завершили подготовительный этап, обустроили основание и уложили асфальтное покрытие. Начался монтаж спортивных конструкций, после которого поверхность площадки покроют травмобезопасным резиновым слоем. Завершить работы планируют к началу учебного года. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дорогие друзья, продолжаем встречать это утро спокойно вместе с волной 100% комфорта. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на песню Криса Айзека «Wicked Game». Далее в эфире у нас Барбара Стрейзен, Джордж Майкл и Джо Кокер. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилл на радио 100%.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В России учреждена национальная премия имени Майи Плисецкой, и в Москва-Сити появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле. Стартовал прием заявок на участие в первой национальной премии имени Майи Плисецкой. Это новый проект, который объединит молодых хореографов, композиторов, артистов балета и модельеров, художников по костюмам со всей страны. Проект не оценивает уже поставленные работы, а станет площадкой для рождения новых произведений. Прием заявок открыт до 15 августа. Проект реализуется продюсерским центром «Открытое искусство» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Художественный руководитель национальной премии – хореограф, премьер Мариинского театра Александр Сергеев. В рамках конкурсного отбора арт-комитет сформирует 6 творческих команд, в которые войдут хореографы, композиторы, модельеры и артисты балета. В течение 2 месяцев участники будут работать в Санкт-Петербурге под руководством ведущих мастеров Российского музыкального театра, создавая собственные балетные новеллы. Их премьеры состоятся в Санкт-Петербурге и Москве уже осенью этого года. По итогам лаборатории экспертный совет определит команду лауреатов, которая получит возможность создать полноценный одноактный спектакль. Его премьера пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге, а торжественная церемония вручения национальной премии имени Майи Плисецкой состоится весной следующего года.
0: Exclusive News.
1: Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится в Москва-Сити. Об этом сообщает агентство «Москва». Он будет состоять из медных сфер и соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Длина сооружения около 90 метров. Строительство начнется в следующем году. Для моста сделают 11 сфер, геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями, в них сделают круглые окна с витражными мозаиками для естественного освещения. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо. При строительстве используют инновационный строительный материал, светопроводящий бетон.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:36 в Челябинске. Продолжаем встречать это утро без суеты. В этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и азбука моды. Это наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В этом выпуске Марина Суханова расскажет о законодателе моды в последние годы Гвасалии Демна. Если вы знакомы с модным домом Balenciaga, представляете себе их модели последних лет, то вам будет очень интересно. Если нет, то тем более стоит послушать и узнать, чем же Демна так выделился в мире высокой моды. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
3: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня моим героем дня будет Гвасалия. Полное имя – Демна Гурамович Гвасалия. Мононимно – Демна. Это один из самых влиятельных современных дизайнеров мира. Его имя навсегда вписано в аналы модной индустрии. Ибо именно Демна Гвасалия кардинально изменил представление людей о современной моде и придумал новые правила игры. Ибо именно Демна Гвасалия намеренно превратил уродство в объект желания всех модников на планете Земля. Итак, что должен знать об этом персонаже каждый модный эрудит? Первое. Родом этот гений из грузинского города Сухума. Его детство пришлось на лихие 90-е. Семья переехала в Европу, где Демна прошел обучение в Антверпене в Королевской академии изящных искусств. Второе. Уже в 34 года Демна возглавил великий модный дом Баленсиага в качестве креативного директора и сразу стал самой обсуждаемой фигурой мира моды. Третье. Он отказался от привычных модельных кастингов, где выбирают канонически прекрасных моделей. Демна проводил diversity кастинг через запрещенную соцсеть и выводил на подиум в одном показе людей разного возраста и телосложения. Толстых и худых, высоких и низких, молодых и пожилых, китайцев и индейцев, профессиональных моделей и людей с улицы. Никакой конвенциональной красоты, как то было принято в кутюрных показах до него. Четвертое. Этот разнокалиберный состав демонстрировал на подиуме, как вы понимаете, отнюдь не утонченные силуэты основателя модного дома Кристобаля Балансиаги. Демна предложил не просто оверсайз, а гиперобъемные пропорции, деконструкцию, провокационные образы, анонимность через непроницаемые маски и неожиданные коллаборации. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление на публику. Шокирующие фото и видео с показов взрывали соцсети. Но такая маркетинговая вирусная мем-стратегия оказалась весьма успешной. Пятое. Креатор Демна просто взял и перевернул весь рынок люкса. Он доказал, что самой дорогой вещью в образе могут стать кроссовки. Но не те беленькие, аккуратненькие из других люксовых торговых марок, а намеренно плохие dead shoes, кричащие о плохом вкусе, огромная подошва, мягкие кроссовки-носки, вообще без подошвы, искусственно состаренные, грязные и потрепанные кроссовки. Именно такие кроссовки Balenciaga стали предметом вожделения масс. Иметь уродливые ugly shoes ценой каких-то $2000 стало новым шиком. Шестое. Демна вообще умел превратить обыденные вещи в модные. Цветные шнурки завязать в бантик, воткнуть моделям в уши, как сережки, и продать за $160 за пару. Или повторить в коже знаменитую синюю икеевскую сумку, добавить лого Balenciaga и продать уже за $2000. Седьмое. Такая шоковая стратегия Демны оказалась мега успешной и финансово. Прибыль дома Balenciaga росла как на дрожжах. Из некогда забытого модный дом превратился в самого влиятельного и коммерчески успешного в мире. Про новаторство Демны можно говорить бесконечно. Что стоят одни приглашения на показе? Это не бумажный билет или привычная открытка, а айфоны с разбитыми экранами, пачки денежных купюр, энергетические батончики и даже хинкали. Объяснить весь этот внешне абсурдный мир может фраза самого Демны. Если ты хочешь сделать что-то новое, изволь за это пострадать. Если тебя и поймут, то не сразу. Нам остается только принять тот факт, что имя Демны Гвасалия стало определяющим для понимания того, куда движется лакшери-индустрия в 20-х годах 21 века. Мода – это часть визуального искусства, которое принято изучать, чтобы понимать и принимать. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Garbage, the world is not enough. Очень красивая, мощная, обволакивающая и заполняющая собой все пространство композиция. Она стала заглавной песней фильма о Джеймсе Бонде с тем же названием «И целого мира мало». Поэтому я думаю, что если вы знакомы с этой картиной, то вы, конечно же, вспомнили ее. Если нет, то как минимум насладились этой мощной композицией. На такой замечательной ноте мы с вами завершаем этот музыкальный час. Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. И, конечно, впереди вас ждет много музыки высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Юкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
6: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Мошенники активно используют новую тактику для хищения средств. Как выяснил ТАСС, злоумышленники рассылают россиянам сообщения, в которых утверждается, что домовой чат по вашему адресу переносится из Telegram в другой мессенджер из-за плохой работы первого. При этом задается вопрос – добавить? Эксперты предупреждают, под этим предлогом у жертв выманиваются личные данные и коды из СМС, что затем используются для кражи накоплений. Всегда проверяйте источник подобных сообщений и никогда не передавайте конфиденциальную информацию незнакомым лицам. В столице продолжается история с блогером Валерией Чекалиной под никнеймом Лерчик. Осужденная к 5 годам условного срока и многомиллионному штрафу, Чекалина будет находиться под запретом определенных действий до вступления приговора в законную силу. Также, по данным ТАСС, сохранен арест на ее имущество для обеспечения выплаты штрафа в размере более 760 миллионов рублей. Важно отметить, что решение суда оспаривают обе стороны. Прокуратура добивается ужесточения наказания, требуя 6-летнего условного срока и увеличение запрета на продвижение бренда в интернете с 3 до 5 лет, в то время как защита Лерчик также пытается обжаловать приговор. На Украине российская актриса Валентина Рубцова, полюбившаяся зрителям по сериалам «Универ» и «Саша Таня», была признана угрозой национальной безопасности. Министерство культуры республики включило ее в соответствующий перечень. Сообщается, что имя артистки также находится в базе данных сайта «Миротворец». Фанаты смешариков могут влиять на судьбу своих любимых героев. Генеральный продюсер проекта и соавтор идеи мультсериала Илья Попов рассказал ТАСС, что новые персонажи во вселенной смешариков появляются, основываясь на реакции зрителей. «Мы смотрим на их реакцию и понимаем, насколько зритель хочет видеть больше историй про того или иного героя», — пояснил Попов. Он добавил, что хотя новые герои будут появляться, главная девятка персонажей остается неизменной.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна Masterpiece только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, не забывайте, что самое главное произведение искусства — это вы. Так что давайте улыбнемся и продолжим встречать этот замечательный четверг вместе с Dual Sessions и кавером на композицию I'm Yours. Давайте вместе его послушаем.
1: Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске документальный фильм о Линкин Парк выйдет 30 сентября, и Джиджи Хадид и Брэдли Купера заподозрили в тайной свадьбе. Премьера документального фильма о группе Линкин Парк «Unshatter» от участника группы Джо Хана состоится 30 сентября. Картина расскажет о возвращении коллектива на сцену после смерти фронтмена Честера Беннингтона и создании альбома «From Zero». В документалке покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. Режиссер Джон Хан предлагает взглянуть изнутри на работу коллектива, а также познакомиться поближе с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном. Фильм будет показан в кинотеатрах по всему миру, а 25 сентября выйдет концертный альбом «Unshatter», записанный на стадионе в Сан-Паулу во время грандиозного шоу в ноябре 2024 года. «Я верю, что старые фанаты откроют нас с новой стороны, а новые поймут наш путь. Но эта история шире, чем просто Линкин Парк. Она про отношения, стойкость и умение идти вперед, даже когда ты полностью растерян», — сказал Хан.
0: Exclusive News.
1: Джиджи Хадид и Брэдли Купер заподозрили в тайной свадьбе после появления их на публике с кольцами на безымянных пальцах. Голливудских звезд заметили на улице Парижа, когда они возвращались в отель после совместной тренировки в спортивном зале. При этом внимательные пользователи заметили, что они носили одинаковые обручальные кольца из желтого золота на безымянных пальцах левой руки. Это спровоцировало слухи о тайной свадьбе влюбленных. Что, они поженились? Мы опять все пропустили? Это обручальные кольца более чем красноречиво, пишут в комментариях поклонники. Во французской столице Брэдли Купер находится по работе. Он снимается в приквеле фильма «11 друзей Оушена», где его партнершей стала голливудская звезда Марго Руби.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, я надеюсь, что только что вы позволили своим эмоциям выйти наружу вместе с композицией «Wildest Moments» от Джесси Уэр. Песня заряжает, настраивает на приятный лад, помогает раскрыться. А прямо сейчас мы с вами перенесемся на бразильские побережья вместе с Pink Martini и Saori Yuki «Midnight Bossa Nova» в «Summertime». Так что оставайтесь с нами и наслаждайтесь музыкой высшей пробы.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Утро без суеты. На радио 100.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Дорогие друзья, давайте мы с вами сегодня немножко поиграем. Есть огромное желание у нас команды «Радио 100» разыграть пригласительные на выставку Василия Неясова в Челябинский музей изобразительных искусств. Поэтому совсем скоро в эфире я задам вам вопрос, на который вам нужно будет ответить в посте о розыгрыше в нашем сообществе «Радио 100» ВКонтакте. Дорогие друзья, пост о розыгрыше будет закреплен в группе. Кроме того, вы сможете найти ссылку на него в нашей истории ВКонтакте. Небольшая информация о правилах для участия. Во-первых, вам нужно быть подписанными на нашу группу ВКонтакте. Во-вторых, правильно первым ответить на вопрос, который прозвучит в эфире, и написать ответ в сообщении в посте, как я говорила раньше. Ну и, кроме того, мы очень просим, чтобы ваша страница на время розыгрыша была открыта, чтобы мы могли с вами связаться. Всем удачи, до скорой встречи в эфире!

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года все школы Челябинска полностью перейдут на единую цифровую платформу «Моя школа». По информации Министерства образования и науки, новое типовое облачное решение призвано автоматизировать управление образовательными процессами и объединить все школьные сервисы в удобную общегосударственную экосистему. Ожидается, что переход будет максимально комфортным для пользователей. Привычные функции, связь с учителями, дома, домашние задания и расписание сохранятся и будут собраны в одном месте. Доступ к платформе для родителей и учеников будет осуществляться через подтвержденную учетную запись госуслуг. А для тех, кто уже пользуется приложением «Госуслуги. Моя школа», ничего не изменится. Союз промышленников и предпринимателей региона определил шорт-лист конкурса «Лучший учитель». Из почти 500 претендентов отобрано 30 школ, которые теперь представят своих номинантов. Конкурс нацелен на педагогов естественно-научного цикла. Это учителя математики, химии и физики. Призовой фонд внушительный – 600 тысяч рублей. В жюри вошли авторитетные представители власти, образования и бизнеса. Как отмечают организаторы, конкурс призван не только выявить лучших и распространить передовой опыт, но и укрепить связь школ с промышленными предприятиями региона, а также поддержать педагогов, работающих в глубинке. В Челябинске во внутреннем дворике детской школы искусств номер 8 имени Суткового случилось нечто особенное. Грецкий орех, который терпеливо растили почти 8 лет, впервые одарил школу урожаем. Появление первых зеленых орешков вызвало настоящий восторг у детей и учителей. Теперь этот школьный дворик не просто место отдыха, а живая достопримечательность. Само дерево стало для всех зеленым талисманом. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, сегодня у нас розыгрыш пригласительного на выставку Василия Андреевича Неясова в Музее изобразительных искусств. Для того, чтобы его выиграть, вам нужно первым правильно ответить на вопрос, который я сейчас задам, в комментарии к нашему посту с розыгрышем в сообществе «Радио 100 ВКонтакте». Итак, вопрос. Как называли мастерскую Василия Андреевича, которая была расположена в колхозном поселке? Ждем ваших ответов. Ну и, конечно, продолжаем слушать музыку.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В России учреждена национальная премия имени Майи Плисецкой, и в Москва-Сити появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле. Стартовал прием заявок на участие в первой национальной премии имени Майи Плисецкой. Это новый проект, который объединит молодых хореографов, композиторов, артистов балета и модельеров, художников по костюмам со всей страны. Проект не оценивает уже поставленные работы, а станет площадкой для рождения новых произведений. Прием заявок открыт до 15 августа. Проект реализуется продюсерским центром «Открытое искусство» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Художественный руководитель национальной премии – хореограф, премьер Мариинского театра Александр Сергеев. В рамках конкурсного отбора арт-комитет сформирует 6 творческих команд, в которые войдут хореографы, композиторы, модельеры и артисты балета. В течение 2 месяца участники будут работать в Санкт-Петербурге под руководством ведущих мастеров Российского музыкального театра, создавая собственные балетные новеллы. Их премьеры состоятся в Санкт-Петербурге и Москве уже осенью этого года. По итогам лаборатории экспертный совет определит команду лауреатов, которая получит возможность создать полноценный одноактный спектакль. Его премьера пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге, а торжественная церемония вручения национальной премии имени Майи Плисецкой состоится весной следующего года.
0: Exclusive News.
1: Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится в Москва-Сити. Об этом сообщает агентство «Москва». Он будет состоять из медных сфер и соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Длина сооружения около 90 метров. Строительство начнется в следующем году. Для моста сделают 11 сфер, геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями, в них сделают круглые окна с витражными мозаиками для естественного освещения. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо. При строительстве используют инновационный строительный материал, светопроводящий бетон.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашем сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш билетов на выставку Василия Андреевича Неясова в Музее изобразительных искусств. Вопрос сегодня такой: как называли мастерскую Василия Неясова, расположенную в колхозном поселке? Ждем ваших ответов в комментариях к прикрепленному посту в сообществе Радио 100 ВКонтакте. Удачи вам, дорогие друзья!
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской певицы Адель «Rolling in the Deep» – «Скатываясь в бездну».
3: There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
2: There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Огонь вспыхивает в моем сердце, достигает апогея и выводит меня из темноты.
3: I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
2: Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Наконец, я вижу тебя кристально чисто. Давай же, предай меня, я разоблачу весь твой экипаж. Песня вышла в 2010 году и стала главным синглом альбома «21». Она была написана после тяжелого разрыва в жизни Адель. Певица переживала болезненное расставание, которое оставило после себя не только боль, но и чувство предательства. Именно в этот момент появилась идея песни не как баллады о страдании, а как песни силы и внутреннего пробуждения.

0: We could have had it all rolling in the deep. У нас могло бы быть все, но мы скатываемся в бездну. You had my heart inside of your hand and you played it. Мое сердце находилось у тебя в руках, а ты играл с ним. Интересно, что выражение «rolling in the deep» Адель услышала от своей подруги. Это разговорная фраза, означающая быть полностью вовлеченным в отношения, на самой глубине чувств. Но в песне эта фраза звучит уже с горечью, как осознание того, что все могло сложиться иначе. Изначально Адель была настолько расстроена, что хотела написать медленную, грустную песню. Но продюсер предложил изменить настроение, сделать ее более сильной, с элементами соула и блюза. Так появилась композиция, в которой боль превращается не в слабость, а в решимость идти дальше. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you, and I'm gonna make your head burn. Детка, обо мне нечего рассказать, но я слышала одну историю о тебе, и я разоблачу тебя. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there with mine, sure won't be shared. Think of me in the depth of your despair, making home down there as mine sure won't be shared. Подумай обо мне, находясь на грани отчаяния. Твой дом теперь там внизу, ведь свой я не хочу делить с тобой. После выхода песня стала мировым феноменом. Она заняла первые места в чартах по всему миру и сделала Адель одной из главных певиц своего поколения. Rolling in the Deep стала гимном людей, переживших предательство, но сумевших сохранить достоинство и внутреннюю силу. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100. Late night, butterflies, tomorrow's play, playing on my mind. And I'm counting down the seconds. Whiskey need to tame the nerves. Can't wait to see the way they look at you. Answering the questions.

0: Анни Ленокс, No More I Love You, только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, завершаем с вами очередной музыкальный час. Прямо сейчас Джордж Майкл и его Роксен, а следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Легкого вам четверга, дорогие друзья, и отличного настроения.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Искусственный интеллект становится умнее благодаря российским ученым. Специалисты МГУ имени Ломоносова разработали новаторский метод, который позволит нейроассистентам значительно лучше запоминать и использовать информацию о своих пользователях. Главная проблема современных систем – это накопление избыточных данных, что мешает искусственному интеллекту давать точные и согласованные ответы. Ученые факультета вычислительной математики и кибернетики предложили рассматривать память искусственного интеллекта не как простой архив, а как управляемую систему. Отдельная подсистема теперь будет решать, какие сведения сохранять, удалять или перерабатывать, создавая компактный и релевантный контекст для диалога. Это значит, что ваше общение с нейропомощниками станет более продуктивным и персонализированным. 1 сентября 2026 года все билеты на автомобильный, а также городской наземный электрический транспорт, согласно приказу Минтранса, должны будут содержать ряд обязательных реквизитов. Это затронет как обычные, так и именные билеты. Например, в именных билетах теперь потребуется указывать не только имя пассажира, но и дату его рождения, пол, гражданство и данные документа, удостоверяющего его личность. Для разовых поездок с фиксированным временем отправления в билете будут подробно прописаны дата и время отправления и прибытия, а также номер места. Эти нововведения, действующие до 2032 года, призваны стандартизировать проездные документы и обеспечить более точный учет. Технологические компании обратились в Минцифры с просьбой доработать закон о персональных данных. Ассоциация больших данных, куда входят Авито, Сбербанк, Яндекс и другие крупные компании, считают, что в документ необходимо внести корректировки, касающиеся обезличенной информации. Это критически важно для разработки, обучения и использования искусственного интеллекта. По мнению экспертов, действующая нормативная база не выделяет технологии искусственного интеллекта как отдельную категорию, что может тормозить развитие этой сферы в России. Фанаты смешариков могут влиять на судьбу своих любимых героев. Генеральный продюсер проекта и соавтор идеи мультсериала Илья Попов рассказал ТАСС, что новые персонажи во вселенной смешариков появляются, основываясь на реакции зрителей. «Мы смотрим на их реакцию и понимаем, насколько зритель хочет видеть больше историй про того или иного героя», — пояснил Попов. Он добавил, что хотя новые герои будут появляться, главная девятка персонажей остается неизменной. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we

0: 11 часов 13 минут в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем наслаждаться этим замечательным четвергом. Я надеюсь, что у вас день проходит хорошо и спокойно. Прямо сейчас кавер-виль, в нем Даяна Кролл исполнит песню «California Dreaming». Дальше нас ждут Эд Ширан, Риана и много другой замечательной музыки. Хорошего вам настроения, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.
1: Кавер-вилль. Кавер-вилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске документальный фильм о Линкин Парк выйдет 30 сентября. И Джиджи Хадид и Брэдли Купера заподозрили в тайной свадьбе. Премьера документального фильма о группе Линкин Парк «Unshatter» от участника группы Джо Хана состоится 30 сентября. Картина расскажет о возвращении коллектива на сцену после смерти фронтмена Честера Беннингтона и создании альбома From Zero. В документалке покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. Режиссер Джон Хан предлагает взглянуть изнутри на работу коллектива, а также познакомиться поближе с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном. Фильм будет показан в кинотеатрах по всему миру, а 25 сентября выйдет концертный альбом «Unshatter», записанный на стадионе в Сан-Паулу во время грандиозного шоу в ноябре 2024 года. «Я верю, что старые фанаты откроют нас с новой стороны, а новые поймут наш путь. Но эта история шире, чем просто Линкин Парк. Она про отношения, стойкость и умение идти вперед, даже когда ты полностью растерян», — сказал Хан.
0: Exclusive News.
1: Джиджи Хадид и Брэдли Купер заподозрили в тайной свадьбе после появления их на публике с кольцами на безымянных пальцах. Голливудских звезд заметили на улице Парижа, когда они возвращались в отель после совместной тренировки в спортивном зале. При этом внимательные пользователи заметили, что они носили одинаковые обручальные кольца из желтого золота на безымянных пальцах левой руки. Это спровоцировало слухи о тайной свадьбе влюбленных. Что? Они поженились? Мы опять все пропустили? Это обручальные кольца более чем красноречиво, пишут в комментариях поклонники. Во французской столице Брэдли Купер находится по работе. Он снимается в приквеле фильма «11 друзей Оушена», где его партнершей стала голливудская звезда Марго Руби.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Майкл Киванука, Cold Little Heart. Дорогие друзья, я желаю, чтобы ваше сердце оставалось горячим, как и сердца людей, которые вас окружают. А для того, чтобы ваше настроение было хорошим и музыкальный фон комфортным, в нашем эфире звучат самые лучшие композиции разных лет. Прямо сейчас Антонио Карлос Жобим. Далее в эфире для вас Крис Ри, Игорь Крутой и много другой отличной музыки. Спасибо за то, что остаетесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, напоминаю, что сегодня в нашем сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш пригласительного на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. Для того, чтобы получить приз, вам нужно первым правильно ответить на наш вопрос в сообщении к закрепленному посту о розыгрыше. Вопрос сегодня такой: как называли мастерскую Василия Неясова в колхозном поселке? Ждем ваших ответов. Хорошего вам дня, друзья, и отличного настроения!

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Челябинские власти очищают город от оставленных без присмотра машин. Очередное брошенное авто немецкого производства эвакуировали с улицы Трошутина. Помочь сделать город чище могут и сами жители. О долгостоящих и разобранных машинах администрация просит сообщать через платформу обратной связи или специальный чат-бот. Благо, чел-бот в мессенджере Макс. Не забудьте сделать фотографию и указать адрес. Сейчас в списке брошенных числится 345 автомобилей, 30 из которых мэрия уже эвакуировала за свой счет. Со дня рождения выдающегося писателя и журналиста Александра Завалишина исполнилось 135 лет. Памятную дату и наследие автора обсудили за круглым столом в правительстве Челябинской области. Завалишин родился в Варнинском районе, поддержал революцию, а с 20-х годов жил в Москве и писал о гражданской войне и строительстве Магнитогорского комбината. В 1938 году писатель был репрессирован и расстрелян, а позже реабилитирован. Сегодня имя Завалишина носят улицы в Челябинске, Варне и его родном селе, а родственники и краеведы передают оцифрованные тексты его произведений в региональной библиотеке. Челябинская область принимает турнир по современному пятиборью спартакиады народов России. Соревнования стартуют сегодня в конноспортивном комплексе «Рифей». Часть Южного Урала будут защищать 5 атлетов. Пятиборцы выступят в 5 дисциплинах, включая фехтование, плавание и бег со стрельбой. Имена победителей станут известны в финальный день, 8 августа. Гостей соревнований ждут развлекательные площадки и трансляции на больших экранах. Вход на трибуны свободный по билетам. А прямую трансляцию покажет сайт Первой областной.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 19 минут в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо за то, что слушаете Радио 100. Остаетесь с нами на одной волне. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Прямо сейчас Джеймс Браун, далее Ленни Кравиц и Кенни Джи. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В России учреждена национальная премия имени Майи Плисецкой. И в Москва-Сити появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле. Стартовал прием заявок на участие в первой национальной премии имени Майи Плисецкой. Это новый проект, который объединит молодых хореографов, композиторов, артистов балета и модельеров, художников по костюмам со всей страны. Проект не оценивает уже поставленные работы, а станет площадкой для рождения новых произведений. Прием заявок открыт до 15 августа. Проект реализуется продюсерским центром «Открытое искусство» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Художественный руководитель национальной премии – хореограф, премьер Мариинского театра Александр Сергеев. В рамках конкурсного отбора Арткомитет сформирует 6 творческих команд, в которые войдут хореографы, композиторы, модельеры и артисты балета. В течение 2 месяца участники будут работать в Санкт-Петербурге под руководством ведущих мастеров Российского музыкального театра, создавая собственные балетные новеллы. Их премьеры состоятся в Санкт-Петербурге и Москве уже осенью этого года. По итогам лаборатории экспертный совет определит команду лауреатов, которая получит возможность создать полноценный одноактный спектакль. Его премьера пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге, а торжественная церемония вручения национальной премии имени Майи Плисецкой состоится весной следующего года.
0: Exclusive News.
1: Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится в Москва-Сити. Об этом сообщает агентство «Москва». Он будет состоять из медных сфер и соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Длина сооружения около 90 метров. Строительство начнется в следующем году. Для моста сделают 11 сфер, геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями, в них сделают круглые окна с витражными мозаиками для естественного освещения. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо. При строительстве используют инновационный строительный материал, светопроводящий бетон.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, сегодня мы разыгрываем билеты на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. И в эфире звучал такой вопрос. Как называлась мастерская Василия Андреевича в колхозном поселке? Правильный ответ — Неясовская слобода. Так что, дорогие друзья, если вы хотите выиграть билеты на выставку, обязательно слушайте эфир, отвечайте на вопросы, и пусть вам повезет. Хорошего дня и отличного настроения.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

12 часов 52 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Вот и подходит к концу еще один музыкальный час. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Благодарю вас за то, что утро провели вместе с нами. Мне было очень комфортно в вашей компании, надеюсь, что вам в моей тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. А совсем скоро встречайте Ольгу Дееву. В завершении часа вы услышите Билли Айдола и Габриэлу Андерс. Оставайтесь с нами на одной волне. Хорошего вам дня и отличного настроения.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В правительстве России предлагают проработать железнодорожный маршрут к Индийскому океану. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, коридор через Иран, Афганистан и Пакистан необходим на случай блокировки судов в Ормузском проливе, где сейчас сохраняется напряженная обстановка. Говоря о внутреннем развитии, Хуснуллин добавил, что отечественный строительный сектор способен существенно нарастить мощности, если гарантировать отрасли триллион рублей дополнительного финансирования на 5 лет. Вперед. Сибирские ученые создали графическую модель нейросети для высокой точности выявления депрессии. Система обрабатывает данные ДНК и энцефалограммы, комбинируя информацию о наследственности и текущем состоянии мозга. В эксперименте участвовали более 3000 человек со всей Сибири. Точность нового подхода составила свыше 96%, что значительно превосходит прошлые аналоги и позволяет выявлять заболевания даже на самых ранних стадиях. С 1 сентября 2026 года все билеты на автомобильный, а также городской наземный электрический транспорт, согласно приказу Минтранса, должны будут содержать ряд обязательных реквизитов. Это затронет как обычные, так и именные билеты. Например, в именных билетах теперь потребуется указывать не только имя пассажира, но и дату его рождения, пол, гражданство и данные документа, удостоверяющего его личность. Для разовых поездок с фиксированным временем отправления в билете будут подробно прописаны дата и время отправления и прибытия, а также номер места. Эти нововведения, действующие до 2032 года, призваны стандартизировать проездные документы и обеспечить более точный учет. Технологические компании обратились в Минцифры с просьбой доработать закон о персональных данных. Ассоциация больших данных, куда входят Авито, Сбербанк, Яндекс и другие крупные компании, считают, что в документ необходимо внести корректировки, касающиеся обезличенной информации. Это критически важно для разработки, обучения и использования искусственного интеллекта. По мнению экспертов, действующая нормативная база не выделяет технологии искусственного интеллекта как отдельную категорию, что может тормозить развитие этой сферы в России. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джо Дассен звучит на радио «Стол». 13:27 в Челябинске. У микрофона я, Оль Деева. Всех приветствую, друзья. На календаре сегодня 6 августа, четверг. Как всегда, предлагаю провести весь день, слушая хорошую музыку. У нас ее много. Хватит не только на сегодня, но и на много-много лет. Поэтому становитесь нашим постоянным слушателем. Рассказывайте знакомым и друзьям, что есть такая прекрасная радиостанция в Челябинске. Уверена, всем вам будет комфортно слушать музыку высшей пробы. Прямо сейчас Мерк энд Климон прозвучит у нас в эфире «Sad Story».

0: Алла.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом International Architecture Awards. Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в Голливуде» снимет Финчер, а не Тарантино. Новое здание Пермской художественной галереи стало одним из победителей премии International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Об этом сообщило архитектурное бюро Speech. Новое здание галереи площадью более 21 тысячи квадратных метров построили на территории бывшего паровозоремонтного завода имени Шпагина на берегу Камы. Архитекторы встроили в комплекс сохранившиеся промышленные корпусы, и между ними разместили новый пятиэтажный объем. Его скатные крыши напоминают силуэт уральских гор, а фасады облицевали патинированной медью. Это отсылка к истории медеплавильного производства в регионе. Со стороны Камы в здании расположены общественные пространства с панорамным остеклением. В галерее 14 выставочных пространств общей площадью более 4500 квадратных метров. Центральное место занимает коллекция пермской деревянной скульптуры. Вместе с Пермской художественной галереей в категории «Музеи и объекты культуры» отмечено новое здание Татарского государственного академического театра в Казани. Его спроектировало бюро Wow House совместно с японской Kenga Kuma и Associates. Глава Sony Pictures Том Ротман рассказал, почему продолжение фильма «Однажды в Голливуде» в итоге снимет не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Он разъяснил причину в интервью изданию Variety. По словам Ротмана, изначально студия планировала выпускать картину вместе с Тарантино, однако режиссер отказался самостоятельно снимать проект и изменил свои планы. При этом постановщик был готов доверить собственный сценарий только одному человеку, Дэвиду Финчеру. Фильм «Приключения Клиффа Бута» станет продолжением истории героя Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссерское кресло займет Дэвид Финчер. Премьера ленты намечена на конец этого года.
1: Exclusive News на Радио 100.

Леона Льюис, I to you на радио Стоп в Челябинске 13:47. Продолжаем наш музыкальный четверг. Друзья, сегодня прекрасная погода на улице, дует освежающий ветерок, при этом солнышко тоже пригревает. Отлично, мне кажется. Продолжается лето, и это очень приятно. Пусть оно подольше у нас задержится, как было бы хорошо. Но у нас в эфире всегда тепло и душевно, благодаря музыке, конечно же. Прямо сейчас Dire Straits услышим «Brothers in Arms».

0: Ян Тьерсен звучит на радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Фрэнк Синатра с песней «Dancing in the Dark». А следующий час начнем с новостей. О происходящем в регионе расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске за мошенничество судят директора управляющей компании, похитившего свыше миллиона рублей. Целый год его организация собирала деньги за коммунальные услуги с жильцов более чем 500 домов, но фактически обслуживание не вела. Не получив помощи от коммунальщиков, люди устраняли аварии за свой счет. Сейчас уголовное дело передано в суд, а на имущество и банковские счета обвиняемого почти на 6 миллионов рублей наложен арест. В Челябинской области продолжаются плановые медосмотры и онкоскрининги. Диспансеризация позволяет своевременно диагностировать заболевания, на которые приходится около 70% преждевременных смертей. Сегодня в комплекс входит исследование на гепатит С для граждан старше 25 лет, а для женщин от 21 года до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация с ПЦР-тестом на вирус папилломы человека. Пройти проверку за счет средств ОМС может каждый житель региона старше 18 лет, имея при себе паспорт и медицинский полис. На месяц раньше запланированного срока завершится обновление дороги на подъезде к поселку Долгодеревенскому. Ход масштабных работ проверили представители областного Миндортранса и вице-спикер законодательного собрания Андрей Шмидт. На 5 километрах трассы уже смонтировали 178 светодиодных светильников, обустроили тротуар для пешеходов и готовят к запуску новый светофор. Как отметили инспекторы, своевременная инфраструктура позволит существенно снизить аварийность. Обновление участка проходит по региональной программе «Светлый регион», в рамках которой до 2028 года освещением оснастят 144 пешеходных перехода по всей области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Maroon 5, Nobody's Love на Радио 100. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. A$AP Rocky сообщил, что Риана работает над новой музыкой. Впрочем, он не уточнил, идет ли речь о новом альбоме. Поклонники певицы уже много лет ждут ее 9-ю пластинку, которую неофициально называют R9. Последний на данный момент студийный альбом артистки Anti вышел в 2016 году. Добавлю, в интервью Harper's Bazaar в 2025 году певица говорила, что за несколько лет неоднократно начинала работу над альбомом заново и в итоге нашла направление, которое соответствует ее нынешнему творческому состоянию. Альбом не будет коммерческим или радиоформатным и покажет, каким должно быть мое творчество именно сейчас, тогда сказала она. Ну что же, посмотрим, что из этого всего получится. А пока будем ждать Риану в нашем эфире и продолжим слушать музыку выше. Пробуя. В мировом бестселлере Рэй Чарльз прозвучит хит The Road Jack, а в Кавервилле сейчас Coltrane Quartet The Lady in Red.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Требования Гослинга и Робби по гонорарам поставили под угрозу сиквел Барби. Кевин О'Коннор и Эдит Фер вернутся к своим ролям в четвертой части «Мумии». Создание сиквела фильма «Барби» под угрозой, поскольку актеры Марго Робби и Райан Гослинг, а также режиссер Грета Гервиг не могут договориться с продюсерами о гонорарах. Об этом сообщает The Times. Если договоренности не будут достигнуты до декабря, Warner Bros. Discovery потеряет права на производство продолжения «Барби». Права на фильм автоматически вернутся к компании Mattel, что лишит студию возможности использовать сюжетные наработки первой части. Переговоры о сиквелах в Голливуде часто предусматривают контракты на несколько фильмов и заключаются еще до выхода первой части. Однако по «Барби», собравшей в 2023 году 1 миллиард 400 миллионов долларов, было подписано разовое соглашение. Несмотря на первоначальное отсутствие планов на сиквел, Грета Гервиг и ее соавтор Ноа Баумбах уже придумали концепцию продолжения и готовы приступить к сценарию, как только финансовые вопросы будут урегулированы. Кевин О'Коннор и Эдит Фер снимутся в четвертой части «Мумии» с Брэндоном Фрейзером и Рэйчел Вайс, сообщает Deadline. О'Коннор и Фер впервые появились в первой части франшизы в 1999 году. Фер затем вернулся к своему персонажу в сиквеле 2001 года «Мумия возвращается». О'Коннор сыграл бывшего сослуживца героя Брэндона Фрейзера, ставшего мошенником и слугой воскресшего египетского жреца Имхотепа. Фер исполнил роль лидера тайного общества воинов, поклявшихся защищать Египет. Премьера запланирована на 25 октября 2027 года, а возвращение Фрейзера и Вайс стало известно в феврале. Сценарий написал Дэвид Кокшол. Сюжет пока держится в секрете.
0: Exclusive News на Радио 100.

Боб Брукмейер звучит в рубрике «Summer Time». Челябинске 14:36. Ну что ж, друзья, рубрик у нас много, самых разных на радио 100. Одна из них называется «Language Time». В ней ведущая Маша Плевщикова знакомит вас с композициями на иностранном языке, переводит их и рассказывает, как песни создавались. Сегодня Маша выбрала песню «Адель, Rolling in the Deep», «Скатываясь в бездну», переводится название ее. Композицию эту Адель написала после болезненного расставания, и в ней много личных переживаний. Но не только. Больше интересных подробностей услышите через несколько минут. А я хочу вам напомнить о том, что все выпуски рубрики Language Time вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте. В разделе «Подкасты» они хранятся, либо на стене. В 14:45 Language Time будет в эфире. Ну а прямо сейчас Шанайя Твейн «I'm gonna get you good».

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской певицы Адель «Rolling in the Deep» – «Скатываясь в бездну». There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Огонь вспыхивает в моем сердце, достигает апогея и выводит меня из темноты. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Наконец, я вижу тебя кристально чисто. Давай же, предай меня, я разоблачу весь твой экипаж. Песня вышла в 2010 году и стала главным синглом альбома «21». Она была написана после тяжелого разрыва в жизни Адель. Певица переживала болезненное расставание, которое оставило после себя не только боль, но и чувство предательства. Именно в этот момент появилась идея песни не как баллады о страдании, а как песни силы и внутреннего пробуждения.

0: We could have had it all rolling in the deep. У нас могло бы быть все, но мы скатываемся в бездну. You had my heart inside of your hand and you played it. Мое сердце находилось у тебя в руках, а ты играл с ним. Интересно, что выражение «rolling in the deep» Адель услышала от своей подруги. Это разговорная фраза, означающая быть полностью вовлеченным в отношения, на самой глубине чувств. Но в песне эта фраза звучит уже с горечью, как осознание того, что все могло сложиться иначе. Изначально Адель была настолько расстроена, что хотела написать медленную, грустную песню. Но продюсер предложил изменить настроение, сделать ее более сильной, с элементами соула и блюза. Так появилась композиция, в которой боль превращается не в слабость, а в решимость идти дальше. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you, and I'm gonna make your head burn. Детка, обо мне нечего рассказать, но я слышала одну историю о тебе, и я разоблачу тебя. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. Think of me in the depths of your despair, making home down there as mine sure won't be shared. Подумай обо мне, находясь на грани отчаяния. Твой дом теперь там внизу, ведь свой я не хочу делить с тобой. После выхода песня стала мировым феноменом. Она заняла первые места в чартах по всему миру и сделала Адель одной из главных певиц своего поколения. Rolling in the Deep стала гимном людей, переживших предательство, но сумевших сохранить достоинство и внутреннюю силу. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Даррен Хейс, Strange Relationship на Радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Далее Нору Джонс услышим с песней Feeling the Same Way. Прозвучит она у нас в рубрике Lux Time. А в 15 часов в эфир будут новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Lux Time.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Товарооборот России и Армении упал на две трети по сравнению с прошлым годом. О продолжающемся сокращении объемов взаимной торговли сообщил вице-премьер Алексей Верчук. Если два года назад показатель составлял рекордные 12 миллиардов долларов, то в этом году торговля продолжает снижаться. В Россельхознадзоре отметили, что действующие ограничения на импорт ряда товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями норм безопасности и не имеют под собой политических причин. В вузах страны появятся дополнительные 60 тысяч бюджетных мест. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, их откроют после завершения основного этапа квотного зачисления. Глава ведомства напомнил, что в последние годы самые популярные направления у поступающих – это инженерные и технические специальности, математика и информационные технологии. В правительстве России предлагают проработать железнодорожный маршрут к Индийскому океану. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, коридор через Иран, Афганистан и Пакистан необходим на случай блокировки судов в Ормузском проливе, где сейчас сохраняется напряженная обстановка. Говоря о внутреннем развитии, Хуснуллин добавил, что отечественный строительный сектор способен существенно нарастить мощности, если гарантировать отрасли триллион рублей дополнительного финансирования на 5 лет вперед. Сибирские ученые создали графическую модель нейросети для высокой точности выявления депрессии. Система обрабатывает данные ДНК и энцефалограммы, комбинируя информацию о наследственности и текущем состоянии мозга. В эксперименте участвовали более 3000 человек со всей Сибири. Точность нового подхода составила свыше 96%, что значительно превосходит прошлые аналоги и позволяет выявлять заболевания даже на самых ранних стадиях.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас «Could I Have This Kiss?». Челябинске 15 часов и 12 минут. Ну что, друзья, как всегда, рассказываю вам интересные новости. На этот раз новость не музыкальная, своеобразная для тех, кто не очень любит стирать вещи и ищет выход из положения. Стартап Eric Lyon создал футболку, которую можно не стирать более месяца. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретет неприятный запах. Такое свойство футболки должны придать 7 элементов, которые содержатся в ее ткани. Во-первых, это медь и серебро. Они обладают антимикробными свойствами, уничтожают бактерии, которые вызывают неприятный запах. Во-вторых, в создании футболки использовали вулканический пепел. Он поглощает запахи. Еще два секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами. Есть три варианта. Футболка бюджетная, ее хватает на 3 дня. Версия стандарт, которая будет свежей в течение 2 недель, и макс – футболка, сохраняющая свежесть в течение месяца. Последняя стоит $79. Кстати говоря, на сайте компании уже виден спрос, многие футболки заказали. Как вам такая идея, друзья? Ну а пока вы думаете, мы продолжим слушать музыку. В мировом бестселлере у нас Джон Леннон прозвучит «Imagine», а в рубрике «Кавервиль» сейчас Марсело Мангабейра «Hot and Cold».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом International Architecture Awards. Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в Голливуде» снимет Финчер, а не Тарантино. Новое здание Пермской художественной галереи стало одним из победителей премии International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Об этом сообщило архитектурное бюро Speech. Новое здание галереи площадью более 21 тысячи квадратных метров построили на территории бывшего паровозоремонтного завода имени Шпагина на берегу Камы. Архитекторы встроили в комплекс сохранившиеся промышленные корпусы, и между ними разместили новый пятиэтажный объем. Его скатные крыши напоминают силуэт уральских гор, а фасады облицевали патинированной медью. Это отсылка к истории медеплавильного производства в регионе. Со стороны Камы в здании расположены общественные пространства с панорамным остеклением. В галерее 14 выставочных пространств общей площадью более 4500 квадратных метров. Центральное место занимает коллекция пермской деревянной скульптуры. Вместе с Пермской художественной галереей в категории «Музеи и объекты культуры» отмечено новое здание Татарского государственного академического театра в Казани. Его спроектировало бюро Wow House совместно с японской Kenga Kuma и Associates. Глава Sony Pictures Том Ротман рассказал, почему продолжение фильма «Однажды в Голливуде» в итоге снимет не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Он разъяснил причину в интервью изданию Variety. По словам Ротмана, изначально студия планировала выпускать картину вместе с Тарантино, однако режиссер отказался самостоятельно снимать проект и изменил свои планы. При этом постановщик был готов доверить собственный сценарий только одному человеку, Дэвиду Финчеру. Фильм «Приключения Клиффа Бута» станет продолжением истории героя Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссерское кресло займет Дэвид Финчер. Премьера ленты намечена на конец этого года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мэрайя Кэри, The Art of Letting Go на радио Стоп. В Челябинске 15:33. В этом часе, друзья, выйдет в эфир новый выпуск рубрики «Лето. Дети. Книги». Уверена, что многим она уже пришлась по душе, и вы ждете ее с нетерпением. Напоминаю, что к нам в гости приходят юные читатели и рассказывают о своих любимых произведениях. Сегодня ждем Севу, нашего радиослушателя, который расскажет о любимой саге, серьезном произведении. Все вы его хорошо знаете, это «Властелин колец». Если сами читали трилогию, то понимаете, что книга очень увлекательная. Ну, а Сева не менее увлекательно о ней расскажет. А затем услышите ответный комментарий уже взрослого эксперта, ведущей книжных клубов для детей и взрослых Резиды Салихьяновой. Рубрика будет звучать в эфире в 15:45. Ну, а сейчас музыка. Кристин Сааведра прозвучит в рубрике «Summertime».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Сева, мне 11 лет, и моя любимая книжка «Властелин колец». Она мне нравится, потому что действия в ней происходят в полностью придуманной вселенной, которую придумал сам автор, профессор Джон Рональд Руэлл Толкин. Сначала я просто прочитал «Хоббита», а потом моя преподавательница по танцам подарила мне большую книжку про «Властелина колец», и я ее тоже прочитал. Мой любимый герой — это хоббит Пипин, который был одним из 4 хоббитов из отряда, который выполнял свою миссию. Мне понравился Пипин, потому что для него есть отдельная линия, где он стал рыцарем Гондора. Он доказал себя смелым и храбрым. Мне, наверное, больше всего нравятся гномы, потому что они любят копать и добывать разные камни. Я бы добавил что-то вроде послесловия про дальнейшую жизнь героев, хотя бы некоторых. Какие еще события происходили с ними, какие друзья у них появлялись. Хотел бы встретить Арагорна. Ну, он очень многосторонний человек, скрывался, а потом оказался королем. Я бы его спросил, порядки в Гондоре какие есть. Желаю вам всем интересных книг и хороших впечатлений от них.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня мы поговорим о книге, которую часто называют сказкой, фэнтези или просто приключением. Для меня «Властелин колец» Толкиена — это не сказка. Это огромный живой миф. И начать я хочу с удивительного факта. Толкиен не просто написал роман. Он создал целый мир с языками, песнями, историей на тысячи лет. Он был профессором-филологом, знал десятки древних языков, и Средиземье выросло из его любви к слову. Но самое поразительное, он начал писать эту историю, сидя в окопах Первой мировой войны. Той самой, которую называли «войной, чтобы покончить со всеми войнами». И зная это, мы уже по-другому читаем сцены, где хоббиты идут через мертвое болото. Давайте заглянем в самую сердцевину – кольцо. Что оно обозначает в книге? Кольцо – это древнейший символ. С одной стороны – вечность, законченность, обет. С другой – замкнутый круг, из которого не вырваться. Толкиен играет с этим. Его кольцо дает власть, но одновременно отнимает душу. Оно не просто украшение. Это метафора того груза, который мы иногда надеваем на себя. Груз ответственности, груз амбиций, груз желания контролировать все. И тут мы подходим к главному вопросу, который Толкиен задает каждому читателю. Не как победить зло, а кто сможет донести ношу, не став злом сам? Посмотрите на героев. Гэндальф, мудрый, могучий, отказывается от кольца, потому что знает, даже его силы не хватит, чтобы устоять. Боромир, храбрый, сильный, ломается, потому что хотел спасти свою страну, но кольцо превратило его благородство в одержимость. А Фродо? Фродо не воин и не маг. Он маленький хоббит, и именно он доходит до конца. Почему? Потому что у него хватило мужества не на подвиг, а на то, чтобы просто идти вперед день за днем, теряя силы и надежду. Это одна из самых любимых и перечитываемых книг во всем мире. Толкиен говорит с нами очень честно. Он не обещает, что добро победит легко и красиво. Он как будто говорит: «Да, будет больно, будет страшно, но идти надо». Я приглашаю вас перечитать «Властелина колец» ради той самой фразы, которую Сэм говорит Фродо на перевале. В конце концов, тьма проходит, а солнце все равно встает. Желаю вам приятного чтения.
0: «Лето. Дети. Книги» на Радио 100.

0: Элтон Джон, Sacrifice на волне 100. Челябинске почти 16 часов. Сейчас Blank & Jones прозвучат в рубрике Lux Time с композицией Someone Like You, а затем новости о происходящем в регионе расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Ветеран спецоперации из мяса Ренат Габидуллин представит Южный Урал на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Мастер с автозавода «Урал» выиграл региональный этап в номинации «Второй старт», опередив коллег из Магнитогорска и Челябинска. В октябре южноуралец поборется за главную награду федерального финала – 1 миллион рублей. Как подчеркнули в Управлении по труду и занятости региона, этот конкурс помогает вернувшимся со службы бойцам делиться профессиональным опытом и развиваться в мирной жизни. 46 кинологов со всей России приехали в Челябинскую область на 7-е открытые соревнования собак-спасателей. Служебным собакам предстоит найти спрятанных в лесу и на завалах людей в рамках 4 сложных этапов, включая ночные поиски и имитацию чрезвычайной ситуации в детском лагере. Организаторы отмечают существенный рост мастерства четвероногих участников. Так, на завале собаки нашли 2 пострадавших вместо 1, а во время ночного этапа успешно обнаружены 3 человека, тогда как в прошлый раз этот рубеж никто не прошел. В родильном отделении Еманжелинской районной больницы заработала новая система проверки слуха у новорожденных. Метод отоакустической эмиссии позволяет выявить риски нарушений слуха на самых ранних этапах, до выписки ребенка домой. Это дает возможность оперативно приступить к лечению. Обновление медицинской техники в больнице состоялось в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Алоэ Блэк, Other Side на радио Стол, Челябинске, 16:20. Друзья, перейдем к новостям. Такой вопрос у меня. Чувствовали ли вы когда-нибудь с малознакомым человеком уже какую-то такую приятную внутреннюю связь? Наверняка было такое. Так вот, ученые выяснили, почему с одними людьми возникает связь с первых минут, а с другими не возникает. Оказалось, это зависит от того, насколько синхронно работает мозг у каждого из собеседников. В эксперименте приняли участие 70 пар незнакомцев, и во время разговора исследователи одновременно отслеживали активность их мозга с помощью специальных портативных сканеров. И самым точным предиктором чувства связи оказалась синхронная работа правого височно-теменного соединения. Это область мозга, участвующая в способности смотреть на ситуацию глазами собеседника. Проще говоря, ощущение взаимопонимания появляется тогда, когда собеседники начинают буквально настраиваться на одну волну. Ну что ж, друзья, интересное исследование, согласитесь? Да, мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере прямо сейчас у нас Дел Шеннон прозвучит «Runaway», а сразу после Sting, She Walks This Earth.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Требования Гослинга и Робби по гонорарам поставили под угрозу сиквел Барби. Кевин О'Коннор и Эдит Фер вернутся к своим ролям в четвертой части «Мумии». Создание сиквела фильма «Барби» под угрозой, поскольку актеры Марго Робби и Райан Гослинг, а также режиссер Грета Гервиг не могут договориться с продюсерами о гонорарах. Об этом сообщает The Times. Если договоренности не будут достигнуты до декабря, Warner Bros. Discovery потеряет права на производство продолжения «Барби». Права на фильм автоматически вернутся к компании Mattel, что лишит студию возможности использовать сюжетные наработки первой части. Переговоры о сиквелах в Голливуде часто предусматривают контракты на несколько фильмов и заключаются еще до выхода первой части. Однако по «Барби», собравшей в 2023 году 1 миллиард 400 миллионов долларов, было подписано разовое соглашение. Несмотря на первоначальное отсутствие планов на сиквел, Грета Гервиг и ее соавтор Ноа Баумбах уже придумали концепцию продолжения и готовы приступить к сценарию, как только финансовые вопросы будут урегулированы. Кевин О'Коннор и Эдит Фер снимутся в четвертой части «Мумии» с Брэндоном Фрейзером и Рэйчел Вайс, сообщает Deadline. О'Коннор и Фер впервые появились в первой части франшизы в 1999 году. Фер затем вернулся к своему персонажу в сиквеле 2001 года «Мумия возвращается». О'Коннор сыграл бывшего сослуживца героя Брэндона Фрейзера, ставшего мошенником и слугой воскресшего египетского жреца Имхотепа. Фер исполнил роль лидера тайного общества воинов, поклявшихся защищать Египет. Премьера запланирована на 25 октября 2027 года, а возвращение Фрейзера и Вайс стало известно в феврале. Сценарий написал Дэвид Кокшелл. Сюжет пока держится в секрете.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: True Colors на радио 100 в Челябинске, 16:34. Ну что ж, друзья, захотелось мне пожелать такое вот образное выражение, вспомнилось, чтобы ваша жизнь всегда играла разными насыщенными красками. Тут же сразу вспоминается, что каждый цвет ассоциируется с определенными эмоциями. Красный — это, конечно же, энергия, страсть, любовь. Синий — это спокойствие и надежность. Зеленый — это природа, жизнь, свежесть. Белый — это чистота. Желтый — это оптимизм, солнце. В общем, пусть ваша жизнь действительно играет самыми разными красками. Ну а мы вернемся к музыке. У нас рубрика «Summertime», а в ней Hooverphonic услышим. «Summer Sun».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, Whatever Happens, на радио Стон. Ну что ж, друзья, что бы ни случилось, настраивайтесь на волну стопроцентного комфорта и слушайте музыку. Сейчас у нас рубрика Люкс Тайм, а в ней Элиан Элиас прозвучит с композицией Moving On Me.
1: Люкс Тайм на радио Сто.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Товарооборот России и Армении упал на 2/3 по сравнению с прошлым годом. О продолжающемся сокращении объемов взаимной торговли сообщил вице-премьер Алексей Верчук. Если 2 года назад показатель составлял рекордные 12 миллиардов долларов, то в этом году торговля продолжает снижаться. В Россельхознадзоре отметили, что действующие ограничения на импорт ряда товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями норм безопасности и не имеют под собой политических причин. В вузах страны появятся дополнительные 60 тысяч бюджетных мест. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, их откроют после завершения основного этапа квотного зачисления. Глава ведомства напомнил, что в последние годы самые популярные направления у поступающих – это инженерные и технические специальности, математика и информационные технологии. В правительстве России предлагают проработать железнодорожный маршрут к Индийскому океану. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, коридор через Иран, Афганистан и Пакистан необходим на случай блокировки судов в Ормузском проливе, где сейчас сохраняется напряженная обстановка. Говоря о внутреннем развитии, Хуснуллин добавил, что отечественный строительный сектор способен существенно нарастить мощности, если гарантировать отрасли 1 000 000 000 рублей дополнительного финансирования на 5 лет вперед. Сибирские ученые создали графическую модель нейросети для высокой точности выявления депрессии. Система обрабатывает данные ДНК и энцефалограммы, комбинируя информацию о наследственности и текущем состоянии мозга. В эксперименте участвовали более 3000 человек со всей Сибири. Точность нового подхода составила свыше 96%, что значительно превосходит прошлые аналоги и позволяет выявлять заболевания даже на самых ранних стадиях. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Рэй Чарльз, Unchained My Heart. Это была рубрика «Мировой бестселлер». Друзья, если вы недавно открыли для себя радио 100, рассказываю. В начале каждого часа у нас в эфире звучит рубрика «Кавервиль». В ней интересные, необычные интерпретации известных композиций, каверы на разные хиты. Возможно, какие-то варианты вас очень удивят и порадуют. Далее идет рубрика «Мировой бестселлер», название «Говорящая». В ней исключительно хиты разных лет. Наслаждаемся ими, они нам никогда не надоедают. Во второй половине часа рубрики, которые зависят от времени года, например, на протяжении всех трех летних месяцев у нас звучит рубрика «Summertime», а в ней песни, которые гарантированно создают вам легкое летнее настроение. Сейчас трио послушаем: Bruno Mars, Anderson .Paak и Silk Sonic с песней «Leave the Door Open», а чуть позже будет Charlie Puth.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом International Architecture Awards. Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в Голливуде» снимет Финчер, а не Тарантино. Новое здание Пермской художественной галереи стало одним из победителей премии International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Об этом сообщило архитектурное бюро Speech. Новое здание галереи площадью более 21 тысячи квадратных метров построили на территории бывшего паровозремонтного завода имени Шпагина на берегу Камы. Архитекторы встроили в комплекс сохранившиеся промышленные корпусы, и между ними разместили новый пятиэтажный объем. Его скатные крыши напоминают силуэт уральских гор, а фасады облицевали патинированной медью. Это отсылка к истории медеплавильного производства в регионе. Со стороны Камы в здании расположены общественные пространства с панорамным остеклением. В галерее 14 выставочных пространств общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Центральное место занимает коллекция пермской деревянной скульптуры. Вместе с Пермской художественной галереей в категории «Музеи и объекты культуры»

0: которой отмечено новое здание Татарского государственного академического театра в Казани. Его спроектировало бюро «Вау-хаус» совместно с японской «Кенга Кума» и «Associates». Глава Sony Pictures Том Ротман рассказал, почему продолжение фильма «Однажды в Голливуде» в итоге снимет не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Он разъяснил причину в интервью изданию Variety. По словам Ротмана, изначально студия планировала выпускать картину вместе с Тарантино, однако режиссер отказался самостоятельно снимать проект и изменил свои планы. При этом постановщик был готов доверить собственный сценарий только одному человеку, Дэвиду Финчеру. Фильм «Приключения Клиффа Бута» станет продолжением истории героя Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссерское кресло займет Дэвид Финчер. Премьера ленты намечена на конец этого года.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Cutting Crew Died in Your Arms на радио Стона. Что ж, друзья, шикарная композиция о любви. Появилась она в 1986 году. Это был дебютный сингл музыкантов. В итоге композиция стала самой известной в их творчестве. Основана она, кстати, на реальных отношениях. Вокалист группы Ник Ван Ит написал композицию для своей возлюбленной. Звали девушку Андрея Ходер. В итоге сингл занял первое место в Финляндии, Норвегии, Польши, входил в топ-10 чартов практически всех стран Западной Европы, а в 1987 году возглавил Billboard Hot 100. Ну и если вы не знали, есть каверы на эту композицию, можете послушать их в исполнении Savage и группы Smokey. Возможно, эти версии вам тоже придутся по душе. Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Шарль Азнавур и Селин Дион «You and Me».

0: Марк Энтони на волне 100. В Челябинске почти 18 часов. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Нора Джонс. Песня называется «Нью-Йорк-Сити». А затем новости о том, что происходит в регионе, подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Челябинские власти очищают город от оставленных без присмотра машин. Очередное брошенное авто немецкого производства эвакуировали с улицы Трашутина. Помочь сделать город чище могут и сами жители. О долгостоящих и разобранных машинах администрация просит сообщать через платформу обратной связи или специальный чат-бот. Благо, чел-бот в мессенджере Макс. Не забудьте сделать фотографию и указать адрес. Сейчас в списке брошенных числится 345 автомобилей, 30 из которых мэрия уже эвакуировала за свой счет. Со дня рождения выдающегося писателя и журналиста Александра Завалишина исполнилось 135 лет. Памятную дату и наследие автора обсудили за круглым столом в правительстве Челябинской области. Завалишин родился в Варнинском районе, поддержал революцию, а с 20-х годов жил в Москве и писал о гражданской войне и строительстве Магнитогорского комбината. В 1938 году писатель был репрессирован и расстрелян, а позже реабилитирован. Сегодня имя Завалишина носят улицы в Челябинске, Варне и его родном селе, а родственники и краеведы передают оцифрованные тексты его произведений в региональной библиотеке. Челябинская область принимает турнир по современному пятиборью «Спартакиада народов России». Соревнования стартуют сегодня в конноспортивном комплексе «Рифей». В честь Южного Урала будут защищать 5 атлетов. Пятиборцы выступят в 5 дисциплинах, включая фехтование, плавание и бег со стрельбой. Имена победителей станут известны в финальный день, 8 августа. Гостей соревнований ждут развлекательные площадки и трансляции на больших экранах. Вход на трибуны свободный по билетам. А прямую трансляцию покажет сайт «Первый областной».
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Шон Мендес с композицией «Wonder» звучит на Радио 100 в Челябинске, 18:15. Ну что, друзья, поздравляю вас с завершением очередного рабочего дня. Вдвойне приятно, что это уже практически конец недели. Завтра наступит долгожданная пятница. Не знаю, как у вас, а у меня под звуки музыки высшей пробы дни пролетают просто незаметно. Мне кажется, это прекрасно. Поэтому-то мы и любим Радио 100. Из музыки в мировом бестселлере в этом часе Марвин Гей у нас прозвучит «What's going on», а в рубрике «Кавер» вели сейчас B&B Чикитита.
1: Кавервилл на Радио 100.

0: like tea, girls like me, some girls like everything that they see.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Шаде, Бэйби Фада на Радио 100, 18.35 в Челябинске. Друзья, напоминаю вам о том, что радио любимое вы можете слушать не только через радиоприемник, но есть другие возможные варианты. Приглашаю вас на наш сайт radio100fm.ru, либо в группу ВКонтакте, и там музыка звучит 24 часа в сутки. Есть мы также в умной колонке, можете всегда попросить Алису настроить для вас волну 100. Ну и если вдруг в эфире вам понравилась какая-либо песня, не запомнили название. Вся эта информация у нас есть на сайте, в плейлисте, который на заглавной странице размещен. Главное — вбить примерное время и дату. Все увидите, заходите. Прямо сейчас у нас рубрика «Summertime», а в ней Астрид Джильберта «Once upon a summertime».
1: «Summertime» на Радио 100.

0: like you did mine.
1: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня моим героем дня будет Гвасалия. Полное имя – Демна Гурамович Гвасалия. Мононимно – Демна. Это один из самых влиятельных современных дизайнеров мира. Его имя навсегда вписано в аналы модной индустрии. Ибо именно Демна Гвасалия кардинально изменил представление людей о современной моде и придумал новые правила игры. Ибо именно Демна Гвасалия намеренно превратил уродство в объект желания всех модников на планете Земля. Итак, что должен знать об этом персонаже каждый модный эрудит? Первое. Родом этот гений из грузинского города Сухума. Его детство пришлось на лихие 90-е. Семья переехала в Европу, где Демна прошел обучение в Антверпене в Королевской академии изящных искусств. Второе. Уже в 34 года Демна возглавил великий модный дом Баленсиага в качестве креативного директора и сразу стал самой обсуждаемой фигурой мира моды. Третье. Он отказался от привычных модельных кастингов, где выбирают канонически прекрасных моделей. Демна проводил diversity кастинг через запрещенную соцсеть и выводил на подиум в одном показе людей разного возраста и телосложения. Толстых и худых, высоких и низких, молодых и пожилых, китайцев и индейцев, профессиональных моделей и людей с улицы. Никакой конвенциональной красоты, как то было принято в кутюрных показах до него. Четвертое. Этот разнокалиберный состав демонстрировал на подиуме, как вы понимаете, отнюдь не утонченные силуэты основателя модного дома Кристобаля Балансиаги. Демна предложил не просто оверсайз, а гиперобъемные пропорции, деконструкцию, провокационные образы, анонимность через непроницаемые маски и неожиданные коллаборации. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление на публику. Шокирующие фото и видео с показов взрывали соцсети. Но такая маркетинговая вирусная мем-стратегия оказалась весьма успешной. Пятое. Креатор Демна просто взял и перевернул весь рынок люкса. Он доказал, что самой дорогой вещью в образе могут стать кроссовки. Но не те беленькие, аккуратненькие из других люксовых торговых марок, а намеренно плохие dead shoes, кричащие о плохом вкусе, огромная подошва, мягкие кроссовки-носки, вообще без подошвы, искусственно состаренные, грязные и потрепанные кроссовки. Именно такие кроссовки Balenciaga стали предметом вожделения масс. Иметь уродливые ugly shoes ценой каких-то $2000 стало новым шиком. Шестое. Демна вообще умел превратить обыденные вещи в модные. Цветные шнурки завязать в бантик, воткнуть моделям в уши, как сережки, и продать за $160 за пару. Или повторить в коже знаменитую синюю икеевскую сумку, добавить лого Balenciaga и продать уже за $2000. Седьмое. Такая шоковая стратегия Демны оказалась мега успешной и финансово. Прибыль дома Balenciaga росла как на дрожжах. Из некогда забытого модный дом превратился в самого влиятельного и коммерчески успешного в мире. Про новаторство Демны можно говорить бесконечно. Что стоят одни приглашения на показе? Это не бумажный билет или привычная открытка, а айфоны с разбитыми экранами, пачки денежных купюр, энергетические батончики и даже хинкали. Объяснить весь этот внешний абсурдный мир может фраза самого Демны. Если ты хочешь сделать что-то новое, изволь за это пострадать. Если тебя и поймут, то не сразу. Нам остается только принять тот факт, что имя Демны Гвасалия стало определяющим для понимания того, куда движется лакшери-индустрия в 20-х годах 21 века. Мода – это часть визуального искусства, которое принято изучать, чтобы понимать и принимать. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Эмилия «Big Big World» на Радио Стол. Почти 7 вечера в Южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Отдыхайте, набирайте сил. Услышимся завтра в 13 часов на волне Стол. Ну а пока в рубрике «Люкс Тайм» предлагаю услышать Джилли Ландон «Fly Me to the Moon».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 14 августа в этнокомплексе Тургаяк в Миасе пройдет бизнес-лагерь «Про экспорт» для предпринимателей-экспортеров. Участники обсудят выход на международные рынки, государственную поддержку, расчеты, маркетплейсы и торговлю с Китаем. Участие бесплатное, места ограничены. Регистрация на сайте Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Для участников также организуют трансфер. В Челябинской области продолжаются плановые медосмотры и онкоскрининги. Диспансеризация позволяет своевременно диагностировать заболевания, на которые приходится около 70% преждевременных смертей. Сегодня в комплекс входит исследование на гепатит С для граждан старше 25 лет, а для женщин от 21 года до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация с ПЦР-тестом на вирус папилломы человека. Пройти проверку за счет средств ОМС может каждый житель региона старше 18 лет, имея при себе паспорт и медицинский полис. На месяц раньше запланированного срока завершится обновление дороги на подъезде к поселку Долгодеревенскому. Ход масштабных работ проверили представители областного Миндортранса и вице-спикер законодательного собрания Андрей Шмидт. На 5 километрах трассы уже смонтировали 178 светодиодных светильников, обустроили тротуар для пешеходов и готовят к запуску новый светофор. Как отметили инспекторы, своевременная инфраструктура позволит существенно снизить аварийность. Обновление участка проходит по региональной программе «Светофор». Светлый регион, в рамках которой до 2028 года освещением оснастят 144 пешеходных перехода по всей области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одно из главных лакомств летом – это, конечно, сочный арбуз. Истинная родина этой большой ягоды вовсе не Азия, как принято полагать, а Южная Африка. Там арбуз стали возделывать более 3000 назад. После бахчевая культура прижилась на Ближнем Востоке, откуда позже перекочевала в другие части земного шара. В Россию арбуз был ввезен купцами из Индии. Случилось это в 17 веке. Сладчайший вкус – очевидное преимущество арбуза, но не единственное. На 92% он состоит из воды. Калорий в этой невероятно сочной ягоде мало, а за счет клетчатки арбуз притупляет чувство голода, поэтому лакомиться им можно без опаски набрать лишние кило. Также ученые выяснили, что арбуз поднимает настроение, ничуть не хуже шоколада, благодаря содержанию аминокислот, участвующих в выработке серотонина, известного гормона счастья. В мире насчитывается больше 1000 видов арбузов, и среди этого многообразия находятся необычные экземпляры. Так, в результате скрещивания дикого и обычного арбуза появилось лакомство с мякотью ярко-желтого цвета. Еще более удивительным выглядит изобретение японских фермеров – арбуз квадратный. Вывели его для того, чтобы было удобнее перевозить и хранить. Для придания квадратной формы каждый арбуз в начале созревания помещают в специальный прозрачный контейнер, где он растет, зажатый, словно в клетке, и приобретает очертания куба. Помимо больших арбузов, существуют еще и карликовые сорта. Растут они на ветвях кустов, подобно винограду. В диаметре зрелый арбуз-карлик легко помещается на ладони. Самое интересное, что в арбузе съедобно все – мякоть, семечки и кожура. И встретить его можно также в составе сложных блюд, например, салатов и коктейлей. Таким образом, наслаждаться этой ягодой можно в любом виде.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская заявила, что украинский неонацистский режим продолжает курс по искоренению русского языка и вымарывает страницы общей истории не только на Украине, но и в странах Прибалтики, а также Польши. Она подчеркнула, что несмотря на эти действия, Украина остается преимущественно русскоговорящей страной. Ямпольская отметила случаи дискриминации русскоязычных, а также выразила уверенность в будущем восстановлении прав русского языка на Украине. С 1 сентября 2026 года в России вводятся новые правила лицензирования управляющих компаний, направленные на повышение качества обслуживания многоквартирных домов. Время оформления лицензии сокращается с 30 до 10 дней, и документы будут выдавать через государственную жилищную инспекцию. У компаний появятся обязательства по оборудованию офисов для приема граждан и организации круглосуточных аварийно-диспетчерских служб, что позволит жильцам сообщать о проблемах в любое время и получать обратную связь. Новые требования предусматривают повышение квалификации сотрудников, инженеров и бухгалтеров. Руководители должны иметь квалификационный аттестат, зарегистрированный в Федеральном реестре. Жильцам рекомендуется проверить, управляет ли их дом лицензированная компания, и при необходимости рассмотреть смену управляющей организации на общем собрании. В России с 1 декабря 2026 года подтверждение стадии производства лекарств переведут в электронный реестр, который будет вести Минпромторг. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, закрепляет этот порядок, делая запись в реестре подтверждением происхождения лекарства и предоставляя производителям преимущество при госзакупках. Также расширены полномочия санитарных врачей для введения временных запретов на продажу опасных продуктов. В то же время Ассоциация российских фармацевтических производителей просила отсрочить внедрение новой системы из-за возможных трудностей в подготовке отрасли. Жительница Омской области незаконно собрала 200 граммов редкого растения саган-дали в природном парке Шумак в Бурятии. Инспекторы задержали ее и составили протокол по статье за нарушение правил сбора редких растений, что грозит штрафом до 2500 рублей. Саган-дали – редкий вид, занесенный в Красную книгу, находится на грани исчезновения, и его сбор наносит ущерб популяции. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. 100 FM.
1: It's really not important.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM.
1: Sunny.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.